0: ақашмани кэргил канад ринг проч уботви программны серпуд жуслдук дарэ фитогэту содгана мэрсум чика спонсорд программ кисанмани проджектэн стоткарик проджектэн ту сотрук намэр чогэка ту сотрук намэр сум чика арзалукси программ проджектэн ачиномонифия программ проджектэн ту сотрудника ту сотрук ятигар макминифия программ проджектэн стотка программ проджектэн сани ту сотрук намэр сум чика
1: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट।

0: сен атаң дуксейң атес зартумсаң атес касым касыме занун атес зетаң ни оде занун оде чаракун атес лдан чупифиян ати оде аченомониян мехнат юн чаинчук ди филадю самбатаң марго чаинчук ки гамиули аченомон сириф наңи ласикак михурбачук ни муаширяну ярга сифия куни лас маңмо йоте инчук чанани ngati gamyuli achanamon na ngati sheherang dukpi achanamon ni chi farak duk zar nakaton dianuk farak po diaw duk ki sheheri malsa nyanuk achanamon la shes sap chaur de luk sibar yanuk rozgar do na yang sahuliyat thobi fila samo chachan zu ni gamyuli malsa khachi yanuk achanamon la di sahuliyat kun thobi fia nagz bardurik phopachuk ни аченому хачик сукул хоспитал лехму чу розгар дюнис капс тобифия агар гамюле мотпи аченому лангар гялаба се шес рде лукси сахулия дона розгари скапсун саг барабар топна кос кури занзоз дона муашире нук ярге си фила киму ласкатун ба чайнцук чанани аченумун кютчанчо ча хакчанин зернагату га жамия чигену хакыки яргаспу десупа чачайнчу нига аченуму ча шел сапсе хун дунлагату бинагату мати моширенан жамия нан яргас ёнчайнчу нига аченуму чига шес катун чанагату кури хукугун розгари скап топча чачукни ди фанкесирип хорангца топча менма балки пура занзос буа топчаинчук коскури фрунлар гала басел табияр ба дона шес тама янчаинчук дона ранги нанхами йонгян ор гала кьома янчаин ранги занзос по сехат на таткар гамо фила никуи мехнат куни жин нарсис жаксе кунис зеспан яне эхтирам ба мана кхакчан инчук касанинг эспераданы кечаксе янтан суппа тисуглеп чугет ачи фатиме кана дидин акашвани студиас кёцри кёнсо ассаламу алейкум
1: ва алейкум салам
0: бахши жу яранга цери музери акашвани студиас кётпи яранга гома даутит паки дидин си хатус бе яранга дау жаксудук интернешнл де оф рурал вумен зери ngati гамирен отпи аченомони жак зери ди жак по лобинг ресес ди октобари чога амалла кён мацу хажи ни ди жак скола ярес ngati мимаң сунла ngati хаска ди програм по аченомони имнана зумсе ngati аченомон ла гасук зери самзо гату ярес мол чугет ни гома яранга дютит ки интернешнл де оф рурал вумен ngati гамюлен отпи ngati аченомони ngati гасук сунгатанга нагзбардори кури гацуласка тубасе мати юлифия мати кури занзосифия коз гацукшибасе коз ласкатун бачин
1: бисмиллахир рахманир рахим я ярезна дика ёнзриот пананга янти тисе гажаб чита мади канга ёнсин бахши зу жусери мазарет янатан атан гамюла ётпи ашенмони сян атезна пробас бисмина ян мина ngatamo tugna lance wa sekala se ngate de nai prusa gral ba se ningate nor ba lance gral ba se ngate sakati las ba se ngate ngati na pano yar gya shikho mi mi na ngate de tek mehnat be jya
0: makhsis
1: ya daksan na khoda na imam shaz de ngate der talim chi bulik zere yot pana ngata de sabi ngata gravlas bardek chamindu jo snan nanas na bas na zan na talim po zere met pana ngata chang pata chame daksan na probas bi shangate sa chi zer chu tuk sam na katos bri chek bri chuk tuk ato sam na ngate ta se kon gala chi zerin do ya sahik zerin do phuni sa chi zerin do mindu a sta ngata ngyan indu
0: makhsis
1: یا دخسن نه تام تین نگاتا سامو چند دو پژوه تا آمان ارزشیک بولی تعلیم جسیلیت پن نگاتا فایده ری چند دو باقی نه نگاتس تام تین نگاتس مهنت چی باسی یا سکیاتونی که مهنت چی باسی یا نیک اتون ما ون ما دیگه دیان داریک تابسی نبا نگاتا نام پن رو کروکشی بولی چند دو یا نگاتا بازار چه چوک سام نس ناسی نام زانوک چان نگاتا گیریک تانسپدا گیریاو منه چمت نگاتا نگاتا خوشیون سی نگاتا
0: چانجک
1: چمت ناسی نگاتا کیمو هپا چو جو بخشیس بخشیس دخسن نرزاش نگاتا سهولیا چی چوک شی چورت پیا نگاتا زاش نری بانا تا گام یول اتیا شنمو لنگاتا دی مشکلا چی فوندو جویا نگاتا گام یا یوت پنا نگاتا رود چی زری аргосинду янгатан зермовор мегионангатан зашик проблем чендо катан натижаге кангатан диспенсери дандар ёданангатан шарде катлабес жуя